хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: размер имеет значение?
1: Смотря для чего.
0: Конечно, для хлеба.
1: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
0: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.

0: uzņēmēji. Tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
1: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячие предложения. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.

0: 20 a.
1: TV6 Jūlūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam galvaspilsētas sirdī. 15. augustā pulkstens 14. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.

0: такие свежие и по такой хорошей цене, это того стоит. На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм с Lidl Plus €77. Сметана 450 грамм с Lidl Plus €49. И свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl стоит того.
1: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kombuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienot cukura ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kombuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
2: Размер имеет значение?
3: Смотря для чего.
2: Конечно, для хлеба.
3: Размер хлеба «Латвийсмайзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
2: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.

0: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par divām. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
1: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
2: Big Bang платит своим клиентам?
3: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Pacel savu balsu. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicināt

0: Cafe. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Vidusāzijas melone 89 centi kilogramā. Cāļu stilbi ķekava 1 kilograms 2,99 centi. Vārīti cīsiņi Express Forevers 450 grami 1,99 centi. Rimi.
1: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом стал мец, давай.
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
4: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
5: До 31 августа в магазинах Айбе лучшие предложения. Рыбные палочки Вичи 250 граммов. 1 евро 25 центов. Сардельки детские Forever's без оболочки 450 граммов. 1 евро 99 центов. Хлеб Маконь Майзе большой, Друва 500 граммов. 1 евро 19 центов. Айбе. Всегда под рукой.
6: Вау, ничего себе предложение! Аэрогриль Xiaomi 79,99. Микроволновая печь Стандарт 45,99. Стиральная машина Горения на 8 килограммов. С сушилкой 299 евро. Касину Кай. Предложения действуют в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
7: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.

без осадков. Воздух при слабом и умеренном юго-западном ветре прогреется до 24-29 градусов. В воскресенье местами пройдут кратковременные дожди. В Латгале возможна гроза. В Курзаме усилится юго-западный ветер. Воздух в воскресенье прогреется до 19-25 градусов. На следующей неделе температура воздуха в основном не превысит 18-23 градусов, а по ночам местами опустится ниже 10 градусов тепла. В основном ожидается слабый ветер. Во второй половине недели временами усилится западный ветер. Осадки ожидаются преимущественно в виде кратковременного дождя. Местами возможны сильные дожди и грозы. All-time favorites.

0: Вау, ничего себе предложение! Хризантема 2 евро 99 центов. Пятиместный комплект садовой мебели Домолетти 199 евро. Подвесное садовое кресло 99 евро. Касинукай. Предложения действуют в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
1: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
2: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм с Lidl Plus евро 77. Сметана 450 грамм с Lidl Plus евро 49. И свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl стоит того!
3: Металлолом Сталмет, сдавай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, сдавай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом Сталмет, сдавай.
5: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.

Парковка – это удивительная вещь. Машину уже поставил, а деньги за это отдавать почему-то особенно жалко. Но где в Европе водители чаще всего решают, вдруг принесет? Бельгия. В Брюсселе владельцы бельгийских номеров оплачивают около 76-80% парковочных штрафов. То есть примерно 20-24% остаются неоплаченными. Для иностранных машин ситуация намного хуже. Около 9% оплаты. Великобритания. Опрос почти 15 тысяч автомобилистов показал, что 6% признаются, что парковались на двойной желтой линии незаконно из-за непонимания правил. Нидерланды. Среди иностранных автомобилей в Амстердаме оплачивается только около 24% парковочных штрафов. С 26 года город начал применять блокировку колес для некоторых иностранных машин. Финляндия. В Хельсинки данные показывают, что около 80% штрафов иностранцы не оплачивают. Но это именно иностранцы, а не финны. Причем среди зарегистрированных в Латвии машин показатель был около 92% неоплаты, у эстонских 82%. В Латвии официальная статистика показывает большинство количества нарушений правил остановки и стоянки именно в Риге. Раньше схема «припарковался, а штраф потом как-нибудь потеряется» иногда работала. Но Европа постепенно закрывает эту лазейку. И, нарушив правила дорожного движения за границей, будь готов, что, скорее всего, тебе придется оплатить по возвращению домой.

Немецкий концерн BMW оказался в центре скандала после того, как начал без разрешения владельцев транслировать рекламу фильма «Человек-паук. Совершенно новый день» прямо на штатные мультимедийные экраны автомобилей через беспроводные обновления. С конца июля 2026 года владельцы автомобилей BMW выпуска после июля 2020 года в более чем 70 странах при запуске двигателя начали видеть рекламные баннеры на центральном дисплее. Нажатие на баннер запускало полноэкранную анимацию со звуком и световым шоу атмосферной подсветкой салона. Водители резко раскритиковали акцию в соцсетях, обвинив бренд в нарушении личного пространства и превращении дорогого автомобиля в дешевый онлайн-кинотеатр. Возмущение усилилось на фоне прошлых обещаний руководства компании не размещать рекламу в салонах машин, так как они считаются частной территорией владельца. Представители BMW при этом заявили, что это лишь разовое партнерство с киностудией, а не запуск постоянной рекламной платформы. Ранее в аналогичный скандал попадал концерн Stellantis. Это бренды Jeep, Ram, Chrysler, чьи автомобили стали выводить на экраны назойливые всплывающие окна с предложением купить продленную гарантию. Позже компания назвала это программным сбоем. Сама компания BMW ранее уже пыталась монетизировать цифровые функции автомобилей, вводя подписки на подогрев сидений и руля, что также вызвало волну гнева у покупателей.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Если присмотреться к автомобилям разных марок, то можно заметить любопытную особенность. У одних моделей лючок бензобака находится слева, у других – справа. На первый взгляд в этом нет никакой системы. Но на самом деле у производителей есть свои традиции. Так, японские инженеры чаще всего размещают заправочную горловину слева, тогда как немецкие компании предпочитают правую сторону. Объясняют они это по-разному. Кто-то ссылается на конструктивные нюансы, кто-то на вопросы безопасности. Такая разница нередко приводит к комичным ситуациям на заправочной станции. Водитель только пересел за руль новой машины и вдруг понимает, что не знает, с какой стороны подъезжать к колонке. Еще труднее приходится тем, кто управляет разными автомобилями по очереди. Запомнить, где именно расположен лючок, удается не всегда. Тем не менее, решение есть. Достаточно взглянуть на приборную панель. Рядом со значком топливного бака почти всегда есть стрелка или маленький указатель, показывающий правильное направление. Казалось бы, проще было бы сделать универсальный стандарт, как это произошло с разъемом ОБД-2, который теперь есть в каждой машине. Но в случае с лючком договориться так и не удалось. Каждая компания осталась верна собственной логике и привычным техническим решениям. Полный бак топлива прибавляет автомобилю почти 40 килограммов. И этот вес нельзя игнорировать. Чтобы машина оставалась устойчивой и предсказуемой в управлении, инженеры тщательно рассчитывают распределение массы. Именно поэтому японские производители традиционно переносят бак в левую часть, а европейские бренды чаще оставляют его справа. Причина кроется в компоновке салона. На стороне водителя сосредоточено множество тяжелых компонентов, от рулевой колонки до приборной панели. Чтобы компенсировать этот дисбаланс, горловину бака располагают с другой стороны кузова. В Японии, где руль установлен справа, бак чаще ставят слева. В Европе схема противоположная. Водитель сидит слева, топливный отсек уходит направо. Добавим сюда еще один нюанс. Современная автоиндустрия работает по принципу унификации. Производители создают универсальные платформы, на которых создают совершенно разные модели, от компактных машин до крупных кроссоверов. А значит, однажды выбранная сторона для бака закрепляется за всеми моделями, даже если они заметно отличаются по размеру и классу. Наконец, стоит учитывать и вопрос безопасности. Водителю, который заправляет машину из канистры на обочине, лучше находиться дальше от потока транспорта. Поэтому в странах с правосторонним движением чаще выбирают левую сторону, а при левостороннем, наоборот, правую.

А сейчас небольшая инструкция для владельцев электромобилей. Как зарядить Тесла, не заезжая на зарядку. Правда, понадобится одна мелочь. Гора. Владелец Tesla Model 3 рассказал, что во время длинного спуска его автомобиль прибавил 8% заряда. Машина проехала вниз около 2 километров. И вместо того, чтобы просто терять высоту, получила обратно часть энергии. Но никакой магии здесь нет. Все дело в рекуперации. Когда электромобиль разгоняется, батарея питает мотор. А когда водитель отпускает педаль газа или тормозит, все происходит наоборот. Колеса начинают вращать электромотор, который превращается в своеобразный генератор. Часть энергии возвращается в аккумулятор. А на спуске помогает еще и сила тяжести. Машина катится вниз, набирает энергию, а система рекуперации пытается вернуть ее часть обратно в батарею вместо того, чтобы просто превратить ее в тепло через тормоза. Другие владельцы Tesla рассказали о похожих результатах. Например, один водитель из Колорадо поднялся на высоту около 4,5 километра, приехав наверх с 37% заряда, а после спуска получил уже 48%. Правда, есть важный момент. Это не означает, что электромобиль умеет заряжаться бесконечно на спусках. Часть энергии неизбежно теряется, поэтому вниз вы вернете только часть того, что потратили на подъем. Но принцип действительно впечатляющий. Электромобиль способен использовать собственное торможение как мини-электростанцию. Так что, если ваша Tesla показывает мало заряда, ищите не розетку, а горку. И желательно побольше.

курьезное ДТП произошло в Уругвае. Во время футбольной игры местной команды один футболист настолько сильно отправил мяч высоко, что он перелетел за ограждение арены. Круглый нарушитель перелетел через забор и шлепнулся прямо на оживленное шоссе, расположенное рядом со спортивным объектом. Для автомобилистов внезапная помеха на дороге стала настоящим шоком. Водитель первой легковушки резко ударил по тормозам. Машина, которая за ним следовала, не успела вовремя среагировать и влетела в остановившийся автомобиль. К счастью, в этой нелепой аварии никто не пострадал, кроме автомобилей. Однако трафик на участке трассы встал почти на 20 минут. Забавно то, что оператор матча смог заснять весь момент. Все это попало в прямую трансляцию футбольного матча. В итоге видео разлетелось по соцсетям, собрав тысячи просмотров и удивленных комментариев. Пока за кадром разбирались с последствиями ДТП, игра на поле продолжалась, только с другим мячом.

0: Предложение супервыходных в Lidl с 15 августа. Морковь 1 килограмм 49 центов. Филе лосося с кожей 1 килограмм 11,99. И влажные салфетки для уборки разные виды с Lidl Plus евро 89. Lidl стоит того.
1: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
2: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 17 августа особые цены с Мего Дрогс. Яйца Балтиково евро 79. И печенье Светлана только 5,49 за килограмм. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
3: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Your Emporio Armani Balt.

За несколько тысяч километров пути можно сберечь не одну сотню евро. Сегодня мы поговорим про то, какой стиль вождения наиболее вреден для двигателя вашего автомобиля. Совет первый. Не надо гнать. Если ехать со скоростью более 80-90 км в час, то расход топлива будет расти. В теплое время года расход горючего всегда ниже, чем зимой, поскольку не нужно прогревать двигатель и буксовать по сугробам. Однако и летом хочется сэкономить на заправке, поэтому лучше придерживаться рекомендованного скоростного режима. Оптимальным расходом топлива у современных автомобилей будет при скорости 90-100 км в час. Все, что выше, все дороже. Но и небезопаснее. Совет второй. Ваше топливо. Считается, что в жару вместо 95-го бензина можно заправлять 98-й. Дело в том, что этот бензин способствует снижению детонации. Возникает закономерный вопрос. А где же экономия? Он же дороже, это 98-й. Здесь можно говорить об отложенной экономии. Срок службы двигателя продлевается и тратится. На ремонт придется не так скоро. И еще о горючем. В поиске АЗС с самой низкой стоимостью

операций. К примеру, занос может начаться чуть раньше, а развиваться стремительнее, чем при рекомендованном давлении. Совет четвертый. Окна, кондиционер и время поездки. Конечно, хорошо в жару ехать с открытым окном и люком или включенным кондиционером. Однако с экономией на горючем это все не имеет ничего общего. Чтобы сократить расход топлива, желательно выключить климат-контроль и закрыть окна, оставляя небольшой зазор для вентиляции. Компрессор кондиционера не будет отбирать мощность у двигателя, а прикрытые окна не ухудшат аэродинамику. Совет пятый. Воздушный фильтр. Летом много пыли и тополиного пуха. От этого воздушный фильтр быстро засоряется и уже не может обеспечить в достаточном объеме приток воздуха к двигателю. В результате возрастает расход топлива. Не забывайте менять воздушный фильтр. Это тот случай, когда состояние фильтра важнее его бренда. Совет шестой. Багажник на крыше. Установка багажника на крыше – это морока, поэтому и снимать его иногда лень. Однако, если возить на крыше в ближайшее время ничего не планируете, то лучше все-таки его снять. Тем самым уменьшится сопротивление воздуха и снизится расход топлива. Последний совет. Держите себя в руках. Когда впереди прямая дорога с сухим асфальтом, а мотор под капотом мощный, невольно хочется поддать газку. Если увлечься, то можно на чистой прямой дороге без пробок сжечь топливо больше, чем в городе. Именно манера вождения во многом определяет объем расхода горючего не только летом, но и зимой. Всем приятной и экономичной дороги!

Погода без осадков, воздух при слабом и умеренном юго-западном ветре прогреется до 24-29 градусов. В воскресенье местами пройдут кратковременные дожди. В Латгале возможна гроза, в Курзаме усилится юго-западный ветер. Воздух в воскресенье прогреется до 19-25 градусов. На следующей неделе температура воздуха в основном не превысит 18-23 градусов, а по ночам местами опустится ниже 10 градусов тепла. В основном ожидается слабый ветер, во второй половине недели временами усилится западный ветер. Осадки ожидаются преимущественно в виде кратковременного дождя. Местами возможны сильные дожди и грозы.

каждый автовладелец рано или поздно сталкивался с кузовным ремонтом. И зачастую это сопряжено не только с тратами, но и с тревогой. Не облезет ли краска или лак через месяц и не придется ли продавать машину с огромным дисконтом. Сегодня постараемся развеять главные мифы о восстановлении кузова и подсказать, как не разориться на покраске. Гнаться за идеальным покрытием стоит далеко не всегда. Если царапина затронула только лак, ее можно просто отполировать. А небольшой скол на родной краске часто выглядит в глазах покупателя честнее, чем свежий перекрас целой детали, который может вызывать подозрения. Главный враг автомобиля не внешний вид, а коррозия. Как только повреждение доходит до металла, медлить нельзя. Если открытые сколы на капоте или кромках дверей не обработать вовремя, ржавчина уйдет глубоко под краску. И простой косметический ремонт тут уже не поможет. Особенно в зонах сварных швов и водостоков. Совсем иначе обстоят дела с пластиковыми бамперами. Пока деталь держится крепко и не мешает работе датчиков, царапины можно отложить в долгий ящик. А вот треснувшие крепления лучше чинить сразу, иначе вибрации и зазоры приведут к новым поломкам. Гораздо серьезнее следует подходить к восстановлению после аварии. Перекрашенное крыло или дверь – это не приговор, если сохранена геометрия. Но когда следы ремонта видны на лонжеронах, стойках или порогах, отвечающих за жесткость кузова, здесь важен каждый миллиметр. Неправильная вытяжка или сварка могут сделать машину неуправляемой, привести к неравномерному износу резины и поставить под угрозу безопасность водителя и не только. При осмотре подержанного автомобиля толщиномер – хороший помощник, но он не дает полной картины. Важно смотреть на зазоры, состояние болтов крепления и герметик в швах. Если заводской слой краски в норме, это где-то в среднем до 160 микрон, а цвет деталей одинаков, повода для паники, я считаю, что нет. Нужно разделять косметический окрас и вмешательство в силовую структуру. В первом случае ремонт допустим и даже выгоден, а во втором требует максимальной бдительности. Ведь от этого зависит не только цена автомобиля при продаже, но и ваша и ваших близких жизнь.

есть машины, которые после 200 тысяч километров начинают намекать владельцу: «Ну все, мы достаточно покатались». А есть те, которые проезжают 1 000 000 километров и готовы продолжать. Эксперты собрали 10 моделей, которые доказали, что автомобиль вполне способен жить очень долго. В список самых выносливых автомобилей попали сразу несколько настоящих легенд. Например, Toyota Camry. Один из владельцев такой машины проехал невероятные почти 2,5 миллиона километров. А двигатель потребовал серьезного ремонта только после 1,5 миллиона. Американский Ford F-150 99 года преодолел более 1,5 миллиона километров. Кузов за эти годы практически сдался, зато двигатели и основные механизмы продолжали работать. Еще один рекордсмен – это Mercedes-Benz 240D. Его владелец проехал более 2 миллионов километров. Причем родной двигатель и коробку передач за это время даже не снимали. В списке также оказались Toyota Land Cruiser, BMW 5 серии, Lexus LS400, Nissan Navara, Volvo P1820, Hyundai Elantra и Honda Accord. Но специалисты подчеркивают, секрет такого ресурса не только в конкретной модели. Купил и поехал без остановок. Огромную роль играет обслуживание, своевременная замена масла, нормальный уход и отсутствие желания экономить на каждой мелочи. Так что 1 000 000 километров – это не обязательно фантастика. Правда, есть маленькая проблема. Чтобы проехать столько, машину придется оставить в семье примерно на несколько поколений. Зато хороший автомобиль в этом случае становится практически семейной реликвией. Только с номерами и техосмотром.

0: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. augustam. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi.
1: Только три дня с 13 по 15 августа в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Филорга, Биодрога, Эуцерин, Бионике и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилап», «Доппелхардс» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, eiro 29. Kilograms persiku paskat, eiro 99. Liters piena Alma 65 centi, 400 grami griķu limor 69 centi un rudens baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
3: Iedomājies, tu iepērsies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērsies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
5: Pārsteidzoši labs komplekts!
6: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
7: В детском отделе Sky and More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Sky and More Kids, улица Донтас, 19А.
8: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
9: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen LV.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Раскручивать досечки или ездить в натяг? Какие вредностные последствия для мотора у каждого из этих стилей вождения? И какой из них быстрее приведет к капремонту? Сегодня мы выясним, какой стиль вождения наиболее вреден для двигателя. Автомобильные двигатели, они как люди. Для поддержания себя в форме им требуется активность. Просиживающий днями на диване, если вдруг решит, что лучше гор могут быть только горы, умрет, едва начав восхождение. Так и двигатель внутреннего сгорания. Отсутствие нагрузок тоже не на пользу. Просиживающий днями на диване, если вдруг решит, что лучше гор могут быть только горы, умрет, едва начав восхождение. Так и двигатель внутреннего сгорания. Отсутствие нагрузок тоже не на пользу. И если у бензинового мотора держать их почти всегда ниже 2500 оборотов в минуту, а у дизельного менее 1,2, подшипники скольжения спасибо не скажут. И перспектива скорой капиталки ДВС станет вполне реальной. Ситуация усугубляется, если автомобиль оборудован повышающей экономичность системой старт-стоп. Подсчитано, что при толкании в пробках с постоянными перезапусками двигателя его ресурс сокращается на порядок. Но и это еще не все. Участие двигателей внутреннего сгорания на низких оборотах клапана ГРМ перестают вращаться вокруг своей оси, что чревато образованием на них нагара, локальным перегревом, от которого и до прогара тарелки клапана недалеко. Мороз несет новые проблемы. В картере хронически непрогретого мотора, застрявшего в зоне низких оборотов, образуется конденсат влаги, который смешивается с моторным маслом, ухудшает его смазывающие свойства с понятными последствиями. Наконец, относительно недавно появившаяся новая напасть – LCPI, или преждевременное воспламенение рабочей смеси на малых оборотах. Этому не до конца изученному заболеванию особенно подвержены модные даунсайзинговые турбомоторы с непосредственным впрыском бензина, в которых конструкторы в погоне за экологичностью пытаются соединить несоединимое – малый рабочий объем и высокую отдачу. Коварство LCPI в том, что это явление возникает внезапно и, как правило, на низких оборотах, что не делает его менее разрушительным. Скачкообразное, хаотичное увеличение давления в камере сгорания на такте сжатия способно превратить двигатель в груду металла. Так что же, суровый приговор миллионам автомобилей, которые вынуждены тошнить в плотном потоке городов, вынесен и обжалованию не подлежит? Не совсем так все мрачно. Многие из вышеназванных проблем, если не полностью устраняются, то смягчаются с помощью качественного моторного масла. Поэтому не экономьте на моторном масле, не забывайте немного раскручивать двигатель своего автомобиля, где это возможно. Например, во время загородной поездки, где можно разогнаться до 90 км в час, а летом и чуть быстрее. Или можно попытаться перескочить одну, а то и две передачи скорости, что позволит вам поднять обороты двигателя для профилактики. Только не увлекайтесь, особенно зимой. All-time favorites.

У Латвии хотят изменить систему исполнения административных наказаний. С 21 по 25 годы было исполнено около 85% назначенных административных денежных штрафов. Большинство из них, 86%, жителей оплатили добровольно. Еще 14% пришлось взыскивать принудительно. Особенно хорошо оплачиваются штрафы за нарушения, которые фиксируют технические средства без остановки автомобиля, а также за неправильную остановку и стоянку. В таких случаях показатель исполнения достигает примерно 99%. Столь же высокий результат наблюдается, когда применяется условное частичное освобождение от уплаты штрафа. Главная новинка – принцип «платишь быстрее, платишь меньше». Если человек не станет обжаловать решение и внесет деньги в установленный срок, в некоторых случаях ему предложат заплатить только 80% суммы. То есть при штрафе в 100 евро платеж составит 80 евро. Получить такую скидку смогут не все. Ее не планируют распространять на систематических нарушителей и людей, совершавших серьезные административные правонарушения. В частности, речь идет о вождении в состоянии алкогольного опьянения и значительном превышении разрешенной скорости. Изменить хотят и правила для тех, кому штраф сложно оплатить сразу. Сейчас отсрочку можно получить максимум на месяц, а выплачивать сумму частями в течение 6 месяцев. Министерство предлагает увеличить эти сроки, соответственно, до 6 месяцев и 1 года.

0: Лето – время не только отпусков и увлекательных путешествий, но и настоящего стресса для вашего автомобиля. Асфальт раскаляется до 60 градусов Цельсия, а вы стоите в пробке и каждые 5 секунд жмете на тормоз. И вдруг замечаете, педаль стала какой-то ватной, мягкой, вязкой, словно в ней сломалась пружина. В такие моменты опытные водители понимают, что за этой ватностью часто стоит не просто дискомфорт, а реальная угроза отказа тормозов. Летнее повышение температуры воздуха создает дополнительные нагрузки на тормозную систему. И одной из наиболее частых неисправностей становится изменение реакции педали тормоза на нажатие. Основная причина заключается в свойствах тормозной жидкости, которая со временем теряет свои характеристики из-за гигроскопичности, способности поглощать влагу из воздуха. В свежей жидкости до 4 температура кипения составляет 230-260 градусов. Однако при насыщении влагой на 3% этот порог снижается до 160-180 градусов. В жару даже незначительный нагрев может вызывать закипание жидкости и образование паровых пробок, что приводит к потере жесткости педали и снижению эффективности торможения. Например, в городской пробке при частых нажатиях на педаль тормоза тепловая энергия накапливается в суппортах и передается жидкости. Если она старая и содержит влагу, ее температура кипения может оказаться ниже температуры нагрева системы, что приведет к закипанию и отказу тормозной системы даже без экстремальных нагрузок. Определить состояние жидкости можно по косвенным признакам. Увеличенный тормозной путь, мягкая или проваливающаяся педаль, задержка реакции на нажатие. Более точную оценку жидкости дает специальный тестер, измеряющий содержание влаги, либо диагностика в сервисном центре. При провале педали в движении необходимо несколько раз нажать на нее до упора. Это может восстановить давление, когда причиной является воздушная пробка. Если это не помогает, следует применить торможение двигателя. На механической коробке понижать передачу. На автомате переключиться в ручной режим и также снижать передачу. Стояночный тормоз задействовать плавно, с перерывами. После остановки движение запрещено. Необходим эвакуатор и диагностика в сервисе. Регламент замены тормозной жидкости раз в 2 года или каждые 30-40 тысяч километров пробега. При эксплуатации в условиях повышенной влажности или при активном стиле вождения интервал рекомендуется сокращать.
1: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

0: Elvijas zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, eiro 29. Kilograms persiku paskat, eiro 99. Liters piena Alma 65 centi, 400 grami griķu limor 69 centi un rudens baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, Elvija par savējiem.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 36 евро. Аэрогриль 22 евро. И тонометр на запястье 12 евро. Lidl стоит того.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Like sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās

0: Снижаем цены на мясные продукты. В магазинах Lidl с понедельника. Нарезанный свиной бекон горячего копчения 100 грамм 95 центов. Свиные колбаски 400 грамм евро 99. И вареная колбаса со шпиком 600 грамм 2,99. Lidl стоит того.
1: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen.lv.
2: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
3: Попался из Ошелапс комплект.
4: Саня, планшеты, портативо, датору.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 36 евро. Аэрогриль 22 евро. И тонометр на запястье 12 евро. Lidl. Стоит того.
1: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen LV.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
3: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

0: Предложение супервыходных в Lidl с 15 августа. Морковь 1 килограмм 49 центов. Филе лосося с кожей 1 килограмм 11,99. И влажные салфетки для уборки разные виды с Lidl Plus евро 89. Lidl стоит того.
1: А размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: В детском отделе Sky and More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Sky and More Kids, улица Донтас, 19А.
4: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
5: Биг Банк платит своим клиентам?
4: Да, все.

0: получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.

0: снижаем цены на мясные продукты. В магазинах Lidl с понедельника. Нарезанный свиной бекон горячего копчения 100 грамм 95 центов. Свиные колбаски 400 грамм евро 99. И вареная колбаса со шпиком 600 грамм 2,99. Lidl стоит того.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
4: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
5: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, eiro 29. Kilograms persiku paskat, eiro 99. Liters piena Alma, 65 centi. 400 grami griķu limor, 69 centi. Un rudens baltmaize, vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
6: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: TV6 Jolūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.

0: sajti Bite LV Bite.
1: Akropole iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropole iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Metalolom Stalmiec, davai, много денег выручай. Metalolom Stalmiec, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом Толмец, давай.
4: Выгодное предложение уже в Бунецкий АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецкий АБЦ.

0: klausīts A.
1: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
2: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячие предложения. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
3: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
4: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 17 августа особые цены с Мего Дрогс. Яйца Балтиково евро 79. И печенье Светлана только 5,49 за килограмм. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.

Мы с тобой синхронизировались. Наша песенка на бис. Я хочу изучать тебя, та да я. Ты красивая самая. Я подмигну и мы валим вместе на дому залипаем. Мы не прогадали всем средний палец. Наш союз уникален. Открывай компари.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
1: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen LV.
0: Энергия, веселība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
2: No 12. Līdz 18. Augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
3: Только 3 дня с 13 по 15 августа в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авана, Филорга, Биодрога, Эуцерин, Бионики и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилап», «Доппелхерц» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: В детском отделе Skyn More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Skyn More Kids, улица Донтас, 19А.
5: Попастейзоши лапс комплект!
6: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!

0: до 31 августа в магазинах «Айбе» лучшие предложения. Рыбные палочки «Вичи» 250 граммов, 1 евро 25 центов. Сардельки детские «Фореверс» без оболочки 450 граммов, 1 евро 99 центов. Хлеб «Маконь Майзе» большой, «Друва» 500 граммов, 1 евро 19 центов. «Айбе» всегда под рукой.
1: А размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба «Латвия Смайзник Слил Майзе» имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба «Лейл Майзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейл Майзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.

0: Сет, встречаем выходные! В магазинах Мего до 17 августа особые цены с Мего Дрокс. Яйца Балтиково евро 79. И печенье Светлана только 5,49 за килограмм. Мего Дрокс. Для друзей дружеские цены.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, в

0: и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и ABC.
2: Savas studijas jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Aizpīk. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: В детском отделе Skymore Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Skymore Kids, улица Донтас, 19А.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Прав и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на visionexpress.lv.
3: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
4: Milwaukee Big Red Demo Tour atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!

0: 31 августа. В магазинах «Айбе» лучшие предложения. Рыбные палочки «Вичи» 250 граммов. 1 евро 25 центов. Сардельки детские «Фореверс» без оболочки 450 граммов. 1 евро 99 центов. Хлеб «Маконь Майзе» большой, «Друва» 500 граммов. 1 евро 19 центов. «Айбе» всегда под рукой.
1: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: uzņēmēji. Tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
1: Размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: Весь школа ир пиеямс Пепко. Игадаяс атласейтас пиезиню кладес, канцелаяс прецес, мугурсумс и школас пиедарумс, измантуят мусу акцию 3 пар 2. Извелиес иепкурес 3 акция иркляутас прецес и макса тикай пар 2. Весь школа ар неттицами зэмам ценам. Нотекуми и носацаюми пиеями Пепко. ЛВ, Петко, Емили, Замастанес.
4: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
5: Биг Банк платит своим клиентам?
4: Да, все.

выгодное предложение уже в буной ЦИПС АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буны Зимс АБЦ.

0: Монеточка, Жанулька, Луна, порнофильмы,
1: все, что я помню.
0: Вышел покурить, Рита Дакота, и это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redfest.lv. Top Music.
2: Прямо сейчас.
0: Песня из Top
2: 20. Это Top 20.
3: Бронзовый призер этой недели.

0: kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen.lv.
3: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Топ-радио Weekend.
1: Салют, Топ-радио. Мы дуэт Свенки Тюнс, и это Шоуленд. Еженедельное часовое радиошоу.

Welcome to the future world, United Club Lovers.

You're listening to Young Nation Show with Chester Young.